По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Сколько лет прошло, я все еще не могу доверять.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30, в студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Минск готовится принять Белагра. Время каникул, новых знакомств и ярких впечатлений. В Барановичах распахнули двери пришкольные лагеря. Об этом и другом подробнее. Минск готовится принять Белагра. Крупнейшая площадка передовых достижений агропромышленного комплекса открывается сегодня в Минском международном выставочном центре. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения представят свыше 570 компаний из 12 стран. Организаторы ожидают большое количество иностранных делегаций, более 40 представителей, а также регионы Российской Федерации. В области деловых коммуникаций также запланирована насыщенная программа. В этом году проводится международный форум «Агрошо. Стратегии роста». Представители Шанхайской организации сотрудничества обменяются опытом в сфере развития сельского хозяйства. Впервые пройдут и дни ритейла в Минске. Участники централизованного экзамена 2026 года смогут узнать свои баллы без лишних действий. Достаточно дождаться автоматического СМС-уведомления, сообщает РИКС. Когда и как придут результаты централизованного экзамена, как только завершится обработка экзаменационных работ, на номер телефона, указанный при регистрации на централизованный экзамен, поступит СМС-сообщение с результатом. Абитуриенту останется лишь открыть сообщение и ознакомиться с оценкой. Продолжаем выпуск. Время каникул, новых знакомств и ярких впечатлений. В Барановичах распахнули двери пришкольные лагеря. С первого дня лета дети снова вернулись в школы и гимназии, но не для учебы, а чтобы весело и с пользой провести время. В нашем городе компания в первую смену охватит почти 3200 ребят. Самыми востребованными локациями оказались объекты на базе средней школы номер 1 – 227 человек, гимназии номер 5 – 218 и гимназии номер 2 – 210 ребят. Действует профильное направление. Так, в средней школе номер 10 – военно-патриотического вектора «Янтарь», в средней школе номер 9 – «Морское братство». С уклоном на безопасность жизнедеятельности в средних школах номер 4, 7 и 20. Помимо насыщенной развлекательной и познавательной программы, для мальчишек и девчонок города трехразовое питание и общение с друзьями. Регистрация договора найма, предоставление государственной адресной социальной помощи и постановка на учет детей для получения дошкольного образования. Услуги, которые остаются востребованными у жителей Барановичей. С начала года в службу «Одно окно» обратилось почти 17 800 граждан. За 5 месяцев специалисты выполнили 7100 запросов. В целом же прием ведется по 227 административным процедурам. По экстерриториальному принципу на этот период направлено 65 заявлений в другие регионы республики. Набирают обороты электронные заявления. Посредством сервиса Е-послуги направлено 80. Наибольший пик посещений в мае приходится на среду. По времени на период 10-13 часов. Среднее время ожидания составило 1 минуту 49 секунд. Обслуживание 6 минут 18 секунд. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 0176.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома. Listen.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Товарооборот Беларуси и Приморья должен достичь 100 миллионов долларов. После масштабной реконструкции открылось обновленное здание столовой в Городищенском детском социальном пансионате «Радужный». Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко заявил, что в текущем году товарооборот в партнерстве должен превысить 100 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Президент пригласил главу российского региона еще раз ознакомиться с возможностями страны и предложил посетить выставку «Белагро». В целом стороны выходят на новый этап стратегического взаимодействия, открывая окно возможностей для торговли с КНДР. Несмотря на географическую удаленность, Минск и Владивосток демонстрируют высокую динамику. На Дальнем Востоке успешно работают белорусские магазины, создан крупный мультибрендовый центр нашей техники. Еще одним вектором взаимодействия станет совместная работа на азиатском направлении. Такая трехсторонняя кооперация принесет ощутимую экономическую выгоду всем участникам проекта. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Об этом сообщил генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун. Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальной стратегии. На фоне меняющейся мировой экономики, глобальной перестройки цепочек поставок, важность партнерства с демонстрирующими динамичный экономический рост странами все более возрастает. Практикум позволит обсудить перспективные векторы и существующие барьеры в торговле, получить пошаговые инструментарии от экспертов по поводу выхода на площадки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, отметил Валерий Лабун. Ожидается, что форум объединит более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспортеров. Они подскажут, как выбрать нишу, преодолеть барьеры, выйти на устойчивый экспорт с минимальными рисками. Дарить детям не только эмоции, но и реальную поддержку. В Барановичском районе после масштабной реконструкции открылось обновленное здание столовой в Городищенском детском социальном пансионате «Радужный». Современный, красивый и уютный объект появился благодаря финансированию из средств областного бюджета. Свой труд и старания в здание заложили работники строительного треста номер 25. Важный проект реализован в рамках госпрограмм «Социальная защита и общество равных возможностей», утвержденных Совмином. Забота о детях-сиротах и ребятах с особенностями психофизического развития, создание для них максимально удобных условий для проживания, реабилитации и успешной социализации – приоритет государственной политики страны. Разделить важность момента с воспитанниками приехал губернатор Брещины Петр Пархомчик. В знаковом мероприятии приняли участие глава Барановичского района Роман Жук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского областного исполнительного комитета Геннадий Скробот, генеральный директор строительного треста номер 25 Анатолий Сиренко. Петр Пархомчик, обращаясь к присутствующим, подчеркнул символизм мероприятия, которое собрало гостей и коллектив пансионата в День защиты детей. Праздник, который не теряет своей актуальности из года в год. Особые слова благодарности руководитель первого региона выразил воспитателям, учителям, социальным работникам, психологам, всем, кто вкладывает свои силы и душу в этих ребят, кто окружает их заботой, добротой и пониманием, помогает им реализоваться, добиться побед и раскрыть таланты. Обновленное помещение с нужным оборудованием для приготовления и хранения пищи, необходимой посудой и столовыми приборами, удобной расстановкой столов и стульев обеспечит не только комфорт детям, но и сделает приятной работу персонала. Завершение ремонта – это большой шаг вперед в деле повышения качества жизни в учреждении, которое приняло под своей крышей порядка 200 человек. Гости ознакомились с бытом проживающих, созданными условиями и атмосферой, которая царит между ними. Ярким продолжением программы стал праздничный концерт «Добротой согреем детские сердца». Свои таланты продемонстрировали воспитанники социального пансионата, а также солисты образцового театра эстрады «Капелька» Мирского сельского дома культуры. И о спорте. Стадион «Городской» в Барановичах примет важный матч для белорусской молодежки. 5 июня здесь состоится спарринг наших соотечественников У-21 со сверстниками из Казахстана. К слову, в Беларуси будут сыграны оба июньских поединка между командами. Второй в столице. Первая встреча запланирована в нашем городе и начнется в 17 часов. Вход свободный. Ранее главный тренер Виталий Павлов рассказал, что среди прочих на сбор будут приглашены спортсмены 2007 года рождения с прицелом на будущую квалификацию. Заключительные игры молодые белорусы проведут в сентябре 24-го против Бельгии, 28-го против Дании. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте МакБай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Для

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60 36.

0: 36.
1: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Беларуси совершенствуются земельные отношения и усиливается ответственность местных органов власти за развитие регионов. Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле. Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении участков для возведения объектов в интересах региона или государства. Облсполкомы для закрепления кадров.

0: инспекторов на местах получают право определять категории лиц, которым участки могут предоставляться без аукциона. Предусматривается возможность повторного наделения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшихся от ранее предоставленных территорий, а также внеочередного получения их семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Уточнены вопросы легализации самовольно занятых площадей и такого же строительства. Третий батько. В Международный день защиты детей партия «Белая Русь» запустила общенациональный проект. Название перекликается с известным тезисом главы государства о том, что третий ребенок находится под патронажем республики. При его рождении семья получает деревянный куфар с батьковой кошулей. По замыслу, этот сундучок будет передаваться из поколения в поколение. В день старта подарки получили 13 пар по всей стране. Как отметила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант, есть три знаковых момента. Во-первых, это подарок от лидера страны. Во-вторых, началась акция в День защиты детей. Но самое главное, это крестильная распашонка, а крещение – это духовная защита. Председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова подчеркнула, что инициатива связана с годом белорусской женщины и вниманием к ее роли в обществе. Инициатива реализуется совместно с Министерством труда и социальной защиты, Минздравом, Минюстиции и концерном «Беллекпром». Она направлена на поддержку демографии, укрепление семейных ценностей, повышение престижа многодетной семьи. Реализация пройдет в несколько этапов. В Беларуси проходят учебно-полевые сборы для 10-классников. У Барановичах в первый день лета стартовал второй этап важной кампании. Прожить несколько дней с 1 по 5 июня по армейскому распорядку отправили старшеклассника гимназии номер 5. Юноши отправились на круглосуточное размещение в учебный центр общевойскового полигона номер 230. Ребята будут под постоянным присмотром учителя допризывной подготовки гимназии номер 5 Александра Пугача. Мероприятия проходят для формирования морально-психологической готовности к службе, получения знаний, умений и основ культуры военного дела, необходимого для защиты суверенитета страны. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня у Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер южный 1-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал акт об изменении закона Республики Беларусь о товарных биржах. Документ содержит положение, направленное на формирование национальной системы биржевых ценовых индексов и котировки цен. В нем закреплены основополагающие принципы биржевой деятельности и упрощены процедуры заключения договоров на обслуживание. Кроме того, расширены и уточнены функции Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Биржевому товару отнесены имущественные права на объект интеллектуальной собственности. Глава первого региона Петр Пархомчик посетит 36-ю международную выставку «Белагро-2026». Брестская область представит один из самых масштабных и разнообразных стендов. От деликатесов из утки и диского сыра до живых осетров и племенных жеребцов. Общая площадь экспозиции региона выросла до 229 квадратных метров. На открытой площадке покажут технику. 4 июня состоится выступление творческих коллективов в Брестской области. Главный коллективный стенд региона представят Брестский мясокомбинат, Ляховичский молочный завод, Савушкин продукт, Барановичи хлебопродукт и другие предприятия. Продолжаем выпуск. Проектируем будущее. Презентация подростковых решений в области правового просвещения. Мероприятие детского фонда ООН ЮНИСЕФ прошло с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Павла Попко и представителей Молодежного совета при Палате представителей Яны Острожинской и Ксении Тишевич. «Знание законов государства имеет глубокий смысл», – рассказал Павел Попко. В центре программы были презентации. Команды представили инициативы в области правового информирования несовершеннолетних и создания безопасной среды для детей и подростков. Разработанные практические материалы – повод для гордости за белорусскую молодежь, педагогов, наставников, которые формируют ценности, учат мыслить и созидать, отметил Павел Попко. Такие площадки – очередной яркий пример заботы о детях, внимания к их идеям, открытости Беларуси, государственных органов и юридических сообществ, сотрудничеству с международными организациями во благо общечеловеческих и национальных интересов. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 18-20 градусов. Ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36. Барановичи FM. Наше радио.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Стильные и современные душевые системы, смесители, умывальники и зеркала для ванной комнаты, кухонные мойки и смесители для кухни и много полезных аксессуаров. Салон сантехники на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107, телефон 45-08-78.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одеяние белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Беларуси утвердил изменения водного кодекса. Закон, подписанный главой государства, уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан. Одно из ключевых нововведений касается доступа к ценному ресурсу. Теперь арендаторы объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к локации. Если к ней подойти невозможно, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Кроме того, использовать скважины на своих участках можно без специального разрешения. Достаточно подтверждения о праве на землю. Также местные органы власти смогут вводить ограничения на купание и эксплуатацию маломерных судов, только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня планируют сдать более 35 600 абитуриентов всех категорий. Обе в форме централизованного экзамена или централизованного тестирования прошли по два испытания – дисциплину на выбор и один из государственных языков. Проверка знаний стартовала и в эти минуты на всех намеченных площадках, их 40 в республике. Это как выпускники школ 2026 года, так и прошлых лет. Желающие стать будущим студентами пишут тесты по математике, биологии, иностранному языку, географии. Более 5500 учащихся первого региона трудятся над заданиями. Соблюдение всех мер оценивают представители исполнительной власти. В Барановичском госуниверситете помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Тот, кто по уважительной причине не смог прийти на ЦТ в основные дни, смогут приехать в резервные. Для этого нужно зарегистрироваться с 8 по 11 июня. Продолжаем выпуск. За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести. За выходные дни зарегистрировано 4 ДТП. Поздно вечером 30 мая в Барановичах 21-летний водитель управлял автомобилем «Мазда». При выезде с прилегающей территории на главную дорогу вблизи дома номер 40-79 по улице 50 лет БССР уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Сузуки» под управлением 36-летнего водителя. Мотоциклист и его пассажирка госпитализированы. Две аварии зафиксированы в нашем городе в воскресенье, 31 мая в 14:45. 55-летняя водитель, управляя «Вольво», двигалась по третьему переулку Славянскому. При выезде на Вельчковского совершила наезд на 17-летнего парня, который на средстве персональной мобильности по линии тротуара пересекал проезжую часть. После оказания медпомощи юноша отпущен. Еще один случай в этот день зафиксирован в Северном. 50-летний водитель на Volkswagen двигался по проспекту Советскому в направлении улицы Жукова. На пересечении с проспектом при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному авто под управлением 42-летнего мужчины. По всем нарушениям проводятся проверки. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к разумному и законопослушному поведению. Соблюдение мер и уважительное отношение к окружающим позволят сделать наши дороги безопасными. Комитет государственного контроля Брестской области 2 июня проводит горячую линию по проблемным вопросам работы по сбору, обезвреживанию и использованию отходов товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств. Сообщить об имеющихся нарушениях и недостатках по указанной тематике можно по телефону 8 0 162 21 18 89, до 13 часов и с 14 до 17:00. Специалисты комитета госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку. Конструктивное предложение граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
1: Реклама. Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Точка.

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки, на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Беларуси совершенствуются процедуры госрегистрации и ликвидации юрлиц и ИП. Соответствующий закон подписал президент Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В частности, документом предусматривается порядок оформления, исключается необходимость получения юрлицом свидетельства. В то же время ограничивается госрегистрация тех, кто имеет задолженность по выплате заработной платы и вознаграждений. Кроме того, законом одновременно корректируется ряд иных актов, в том числе с учетом принятия Кодекса гражданского судопроизводства, изменений в гражданском законодательстве, включая вопросы предпринимательской деятельности. Начало лета – время горячей страды для сельчан. На полях Барановичского района в Столовичи Агро полным ходом идет кормозаготовительная кампания. Специалисты подчеркивают, каждый килограмм молока зависит от качества кормов, поэтому к данному этапу сельхозработ подходят с максимальной ответственностью, применяя передовые технологии, опираясь на опыт настоящих профессионалов, отметил главный агроном предприятия Владимир Сильченко. Уже скошено 820 гектаров на сенаж и 50 гектаров на сено. В общей сложности заготовили почти 3000 тонн питательной массы. Убранные участки используют для повторных культур. 300 гектаров засеяно кукурузой на силос, 215 многолетними травами, еще часть однолетними. Благодаря слаженной работе коллектива хозяйства уверенно движется к запланированным показателям. И о спорте. Акробаты Республики Беларусь допущены официально к участию в международных соревнованиях. Показали блестящие результаты на этапе Кубка мира по спортивной акробатике в Бургасе и поднялись на высшую ступень пьедестала спортсмены и воспитанники из дешор номер 3 города Барановичи. Ульяна Молчанова, Софья Лицкевич и Яна Михневич. Подготовили их тренеры Наталья Петручиня, Дмитрий Литвинчик и Виктория Тереш. Когда звучит гимн Республики Беларусь в честь наших спортсменов, мы гордимся за нашу страну, за наших талантливых спортсменов и тренеров, поделилась впечатлениями директор с дюшор номер 3 Ирина Лайша. Сразу же женская тройка отправилась из Болгарии в Баку, где со 2 по 7 июня будет проходить следующий этап Кубка мира. Эти состязания являются подготовкой к самому главному старту чемпиона, старту года, чемпионату мира по спортивной акробатике, который состоится в сентябре в Италии. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Минск принимает Белагро. Крупнейшая площадка передовых достижений агропромышленного комплекса открывается сегодня в Минском международном выставочном центре. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения представляют свыше 570 компаний из 12 стран. В области деловых коммуникаций также запланирована насыщенная программа. В этом году проводится международный форум «Агрошо. Стратегия роста». Представители Шанхайской организации сотрудничества обмениваются опытом в сфере развития сельского хозяйства. Впервые пройдут дни ритейла в Минске. Посещает масштабную площадку глава первого региона Петр Пархумчик. Брестская область представит один из самых разнообразных стендов. От деликатесов из утки и индийского сыра до живых осетров и племенных жеребцов. Общая площадь экспозиции региона выросла до 229 квадратных метров. На открытой площадке покажут технику. 4 июня состоятся выступления творческих коллективов Брестской области. Главный коллективный стенд региона представят Брестский мясокомбинат, Ляховичский молочный завод, Савушкин продукт, Барановичи хлебопродукты и другие предприятия. В Беларуси проходят учебно-полевые сборы для десятиклассников. В Барановичах в первый день лета стартовал второй этап важной кампании. Прожить несколько дней с 1 по 5 июня по армейскому распорядку отправились старшеклассники гимназии номер 5. Юноши будут находиться круглосуточно в учебном центре общевойскового полигона номер 230. Ребята будут под постоянным наблюдением учителя до призывной подготовки гимназии номер 5 Александра Пугача. Мероприятие проходит для формирования морально-психологической готовности к службе, получения знаний, умений и основ культуры военного дела, необходимого для защиты суверенитета страны. Время каникул, новых знакомств и ярких впечатлений. В Барановичах распахнули двери пришкольные лагеря. С первого дня лета дети снова вернулись в школы и гимназии, но не для учебы, а чтобы весело и с пользой провести время. В нашем городе компания в первую смену охватит почти 3200 ребят. Самыми востребованными локациями оказались объекты на базе средней школы номер 1, 227 человек, гимназии номер 5, 218 и гимназии номер 2, 210. Действует профильное направление. Так, в средней школе номер 10 военно-патриотического вектора «Янтарь». В средней школе номер 9 «Морское братство» с уклоном на безопасность жизнедеятельности в средних школах номер 4, 7 и 20. Помимо насыщенной развлекательной и познавательной программы для девчонок и мальчишек города, трехразовое питание и общение с друзьями. Продолжаем выпуск. Регистрация договора найма, предоставление государственной адресной социальной помощи и постановка на учет детей для получения дошкольного образования. Услуги, которые остаются востребованными у жителей Барановичей. С начала года в службу «Одно окно» обратилось почти 17 800 граждан. За 5 месяцев специалисты выполнили 7100 запросов. В целом же прием ведется по 227 административным процедурам. По экстерриториальному принципу за этот период направлено 65 заявлений в другие регионы республики. Набирает обороты электронные заявления посредством сервиса Е-послуги, направлено 80. Наибольший пик посещений в мае приходится на среду по времени на период с 10 до 13 часов. Среднее время ожидания 1 минута 49 секунд, обслуживание 6 минут 18 секунд. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: После долгой прохлады придет долгожданное потепление. С первых дней июня воздух в Беларуси стал хорошо прогреваться. И уже к середине первой декады столбики термометров поднимутся выше, чем положено по климату. Однако по вине атмосферных фронтов опять не обойдется без ливней и гроз. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 11-14 со знаком «плюс».

0: любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама. Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 18-20 градусов, ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Глава правительства Беларуси Александр Турчин провел встречу с заместителем премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым, в рамках которой обозначил перспективы сотрудничества двух стран, передает Белта. Сегодня проходит очередное заседание межправительственной комиссии. Минск и Баку исторически связывают тесные узы. Высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря лидерам Александру Лукашенко и Ильхаму Алиеву. Все проекты, которые были намечены, реализуются, отметил Александр Турчин. На территории Азербайджана создаются совместные предприятия в различных отраслях. Делегацию ожидает насыщенная программа, в том числе посещение выставки «Белагра». Александр Турчин выразил уверенность в том, что в результате интенсивного взаимодействия будут рождаться новые проекты и новые точки соприкосновения. Безопасные каникулы. Республиканская акция МЧС будет проходить на протяжении всего лета. Программа включает интерактивные обучающие площадки, выставки техники, квесты, школа юных спасателей, экскурсии в пожарные части, а также показы тематических фильмов. Накануне в Барановичах у Дворца детского творчества была продемонстрирована техника, спецсредства и обмундирование горотдела по чрезвычайным ситуациям и ГУВД. Ребята общались со специалистами и примеряли экипировку. Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор внутренней службы Вадим Синявский, посетивший Барановичи, отметил, что МЧС совместно с учреждениями образования проводит большую профилактическую работу по безопасности жизнедеятельности.
2: И иногда так бывает, что даже дети останавливают взрослых от неправильного поведения в быту. Вот это, наверное, дорогого стоит, потому что мы свою миссию видим именно в этом. Нельзя ее переоценивать, с одной стороны, но с другой стороны, мы должны понимать, что это все проходит во взаимодействии с подразделениями образования, школами, педагогами различных уровней, с другими правоохранительными и силовыми структурами, неравнодушными гражданами, те, кто вовлечен в эту работу.
1: Водоемы – самое популярное летом место отдыха для взрослых и детей. В то же время это потенциальный источник опасности. В связи с этим МЧС инициировала образовательный проект по обучению ребят плаванию.
2: Со своей стороны мы приняли решение, при котором наше подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям, наиболее подготовленные спасатели, люди, которые имеют соответствующую квалификацию, разряды спортивные, учат детей плаванию. В дошкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях, на приспособленных водоемах, где это можно делать, в бассейнах школ, в бассейнах городских, районных, там, где это только можно себе представить, мы стараемся проводить эти занятия, потому что летний период – опасность у воды.
1: К новостям культуры. С 5 по 6 июня в Гродно пройдет главный праздник культур и национальностей, соседствующих на территории Беларуси. Форум имеет 30-летнюю историю и проводится для укрепления дружбы, мира и духовного единства между народами. На его площадках участники делятся своими обычаями и творчеством. Тема этого года – «Праздник праздников». Более 800 представителей разных национальностей, проживающих в республике, пройдут в красочном шествии по главной улице старинного города, рассказал художественный руководитель фестиваля Валерий Громада. Участники пронесут большой белорусский флаг. А флаг фестиваля в год белорусской женщины будет в руках у представительниц национальных объединений. Своим творчеством порадуют известные белорусские исполнители Ирина Дорофеева, Гюнеш, Национальный академический народный хор Беларуси имени Цитовича, заслуженные коллективы Республики Беларусь, ансамбли «Белые росы» и «Беседа». С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 18-20 градусов. Ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 18-20 градусов. Ночью ожидается 11-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена». Цена на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Слушай свое на Барановичи FM.
5: Может день, а может и

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Дорожная карта по развитию сотрудничества между Минском и Маскатом на 2026-2027 успешно реализуется. Об этом глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил на встрече с министром сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана Саудом Аль-Хабси. Максим Рыженков отметил, что программа визита включает посещение ряда предприятий сферы АПК, с которыми есть интерес к усилению партнерства. В нынешнем году султанат Амат принимает участие в открывшейся в Минске выставке «Белагро». Впервые на форуме представлена коллективная экспозиция этого государства. В апреле Максим Рыженков посетил Оман. Была озвучена готовность нашей страны поставлять молочную и мясную продукцию, сыры и сливочное масло, импортировать рыбу, морепродукты, финики и фрукты. Стало известно, какие профессии в Беларуси самые востребованные. Об этом рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Острейко. На конец мая 2026 года в базе Общереспубликанского банка вакансий открыты 137 тысяч предложений от нанимателей, из которых около 70% – рабочие специальности. Топ-10 самых востребованных профессий возглавляют водители, продавцы, электромонтеры и трактористы. Также в стране довольно часто вакантны места врачей, инженеров, бухгалтеров, медврачей и мастеров. Еще в ближайшую пятилетку ждут рост спроса на квалифицированных рабочих с дипломом о среднем специальном образовании. Это станочники, наладчики, слесари и строители. В следующие 5 лет будут нужны инженеры с цифровыми компетенциями. Речь идет о специалистах в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, аналитиках данных, прокомментировала первая замминистра. Кроме того, в Беларуси ждут притока молодых кадров в медицину и образование, прогнозируют расширение ниши соцуслуг и ухода за пожилыми людьми. Как работает система здравоохранения в Барановичах? Какие планы и перспективы? Об этом говорили в медучреждении города. Формат непривычный. Вместо кабинетов – приемный покой, процедурные, ординаторские и даже отделение реанимации. Функционирование сферы в городе в режиме реального времени смогли оценить приглашенные гости. Это журналисты, блогеры и лидеры мнений. Они посетили детскую больницу, а также станцию скорой и неотложной медицинской помощи. Как рассказала заместитель главного врача по медобслуживанию населения Барановичской центральной поликлиники Татьяна Санчук, одни из самых заметных преобразований последнего времени – строительство нового здания неотложки, преображение детской больницы, отремонтировали корпус «Б», в активной фазе работы в корпусе «А». На эти цели из бюджета выделено около 1 миллиона 600 тысяч рублей. Кроме того, завершен процесс цифровизации. На текущий момент функционируют медицинские информационные платформы. Все сведения из них передаются в единую централизованную базу. Именно там аккумулируется полная картина здоровья пациента. Не только итоги осмотров, но и все инструментальные диагностические исследования. К этой инфраструктуре подключены стационары, внедряются определенные сервисы. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь и Приморский край планируют расширить сотрудничество в сфере спорта. В штаб-квартире НОК прошла рабочая встреча президента Национального олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко и главы российского региона Олега Кожемяка. Как сообщили в пресс-службе НОК, участники переговоров подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений. Виктор Лукашенко отметил, что нам важно использовать комплексы партнеров при подготовке к международным стартам в азиатском регионе. Олег Кожемяка выразил готовность к содействию и дальнейшему расширению контактов. Изменения закона о переписи населения рассмотрели на экспертном заседании при Совете Республики, передает Белта. Проект предусматривает ряд нововведений. В частности, снижается возраст респондентов. Планируется, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в процедуре. Закрепляется возможность заполнять электронную форму через интернет. По словам председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Романа Бродова, прорабатывается ряд других корректировок, которые направлены на повышение эффективности сбора данных. На основе полученных сведений государство может оценить результативность принятых на протяжении многих лет мер в сферах охраны здоровья, строительства инфраструктуры, жилья и других. Кроме этого, собранная информация дает возможность наметить дальнейшие шаги в средней и долгосрочной перспективе. Продолжаем выпуск. В летний период к берегам водоемов устремляются любители активного отдыха. В предвкушении удачной рыбалки люди нередко забывают о безопасности. Опыт последних лет показывает, что одним из главных источников опасности является электричество. Довольно часто воздушные линии электропередачи проходят вблизи воды. Прикосновение к ним может закончиться трагически, обратил внимание начальник группы энергогаз инспекции электротехнической группы Барановичского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области Игорь Шпаков.
2: Не приближайте сами и не подносите посторонние предметы к проводам воздушных линий электропередачи, другим так и ведущим частям электроустановок на расстоянии менее 2 метров. Помните, поражение электрическим током может произойти даже без непосредственного прикосновения к токоведущим частям. При выборе места для рыбалки или отдыха избегайте трасс прохождения воздушных и кабельных линий электропередачи. Обращайте внимание на предупреждающие плакаты и знаки безопасности, сигнализирующие о наличии электрического напряжения. Не прикасайтесь к оборванным проводам линии электропередачи и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 метров. При обнаружении свисающего или оборванного провода, искрения других признаков неисправности электроустановок, немедленно сообщите об этом диспетчеру электросетей по телефону 144 и примите меры по предупреждению приближающихся людей о грозящей им опасности до прибытия электромонтеров. Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, кто нарушает правила поведения вблизи энергетических объектов. Берегите себя и своих близких, ведь жизнь и здоровье человека бесценны.
1: К новостям компании. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45 08 78. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама.
1: Хотите служить закону и государству? Баранический ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Главное аграрное событие года официально открыто. Белагра 2026 стартовала в белорусской столице. Более 1300 абитуриентов сдавали централизованное тестирование по второму профильному предмету в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Главное аграрное событие года официально открыто. Минск превратился в витрину достижений мирового АПК «Дан Старт» агропромышленной недели. Одно из ключевых событий – международная выставка «Белагра-2026». На ней сотни организаций из десятков государств представили последние образцы сельхозтехники, препараты и продукты питания, удобрения и даже уникальные породы животных. В этот раз новинки презентуют более 570 компаний из 12 стран – от Китая и Грузии до Омана и Туниса. Отечественная локация – самая масштабная, свыше 440 компаний и предприятий. Свои разработки привезли предприятия Барановичского региона. На полях форума продегустировать лучшие позиции предлагают Барановичи хлебопродукт и хлебозавод. Знакомят гостей с ассортиментом «Наши Бархим» и «Таркмаш». Развернется сразу несколько крупных международных площадок. На них будут блистать участники из Барановичского района. Филиал «Брест-Плем-предприятие» покажет БК-производителя породы «Шароле». Двухлетний «Магеллан» весит более 900 килограммов и наделен крепким генетическим потенциалом. Централизованное тестирование по второму профильному предмету в Барановичах сдавали 1363 человека. БРГУ знания проверяли выпускники школ этого года и прошлых лет. Предварительную запись прошли 1430 заявителей. Как рассказала заведующий подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина, больше всего будущих студентов выбрала английский язык – 735, из них 18 не явилось. Математику – 418 человек, 27 не пришли в аудиторию. Из 219 записавшихся на биологию не прибыли 18. Самые дисциплинированные жители региона пришли на географию – 12 и испанский язык – 3. За прозрачностью проведения в каждом пункте следила выездная группа Комитета государственного контроля. Специалисты мониторили частоту в аудиториях, а также отсутствие шпаргалок и гаджетов. К тому же компания под пристальным вниманием органов власти. Как выполняются требования в БРГУ, проверил помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Для тех, кто по уважительной причине не смог прийти в пункт проверки знаний, предусмотрены резервные дни – 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на них необходимо с 8 по 11 июня лично. Продолжаем выпуск. Время повышенной ответственности для взрослых. С началом летних каникул ГАИ призывает родителей еще раз напомнить детям правила безопасного поведения на улицах. Особое внимание юным любителям велосипедов, самокатов и средств персональной мобильности. Важно не забывать, что оставлять малышей без присмотра вблизи дорог и во дворах категорически запрещено. Водителям также нужно быть предельно осторожными. Ни в коем случае не стоит терять бдительность при управлении транспортом. Поведение ребенка на проезжей части может быть нелогичным и непредсказуемым. Госавтоинспекция напоминает, в рамках масштабной акции «Внимание, дети!» все обязаны ехать с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями даже в светлое время суток. Это требование действует до конца нынешней рабочей недели. Дата, вписанная в историю семьи. Начало лета стало знаковым для пар, которые дождались пополнения. Символизм – события самые яркие, отмечает день рождения в День защиты детей. В Барановичах на свет появилось трое малышей, рассказала главврач Барановичского родильного дома Татьяна Малышко. Радость материнства жительницы региона испытали днем 1 июня. Новорожденная девочка и мальчик – первенцы у мамы с папой. Еще один богатырь стал четвертым ребенком в доме. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: До конца рабочей недели за погоду в Беларуси будут отвечать теплые фронты с запада и влажный воздух с южных широт. А это значит, что без локальных кратковременных дождей не обойдется. Сохранится вероятность гроз. Преобладающая температура в дневные часы будет от плюс 19 до плюс 25. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Заезжай в МакБай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте МакБай или по номеру +375 17 30 47 01 76.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС – это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Сельхозпроизводство в Беларуси развивается уверенными шагами. Об этом заявил вице-премьер Юрий Шулейко на полях выставки «Белагро». Он отметил, что на масштабном аграрном форуме продемонстрировано очень много образцов отечественной техники. Порядка 130 моделей. Из них около 30 являются новыми. Каждая наработка применима в сельском хозяйстве уже сегодня. Юрий Шулейко добавил, что республика является одним из основных игроков по производству продовольствия в мире. В частности, на экспорт поставляется сухое цельное молоко, масло, отдельные продукты питания. Стало известно, какие профессии в Беларуси самые востребованные. Об этом рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Острейко. На конец мая 2026 года в базе Общереспубликанского банка вакансий открыты 137 тысяч предложений от нанимателей, из которых около 70% – рабочие специальности. Топ-10 самых востребованных профессий возглавляют водители, продавцы, электромонтеры и трактористы. Также в стране довольно часто вакантны места врачей, инженеров, бухгалтеров, ветврачей и мастеров. Еще в ближайшую пятилетку ждут рост спроса на квалифицированных рабочих с дипломом о среднем специальном образовании. Это станочники, наладчики, слесари и строители. В следующие 5 лет будут нужны инженеры с цифровыми компетенциями. Речь идет о специалистах в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, аналитиках данных, прокомментировала первая замминистра. Кроме того, в Беларуси ждут притока молодых кадров в медицину и образование, прогнозируют расширение ниши соцуслуг и ухода за пожилыми людьми. Безопасные каникулы. Республиканская акция МЧС будет проходить на протяжении всего лета. Программа включает интерактивные обучающие площадки, выставки техники, квесты, школа юных спасателей, экскурсии в пожарные части, а также показы тематических фильмов. Накануне в Барановичах у Дворца детского творчества была продемонстрирована техника, спецсредства и обмундирование горотдела по чрезвычайным ситуациям и ГУВД. Ребята общались со специалистами и примеряли экипировку. Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор внутренней службы Вадим Синявский, посетивший Барановичи, отметил, что МЧС совместно с учреждениями образования проводит большую профилактическую работу по безопасности жизнедеятельности.
2: И иногда так бывает, что даже дети останавливают взрослых от неправильного поведения в быту. Вот это, наверное, дорогого стоит, потому что мы свою миссию видим именно в этом. Нельзя ее переоценивать, с одной стороны, но с другой стороны, мы должны понимать, что это все проходит во взаимодействии с подразделениями образования, школами, педагогами различных уровней, с другими правоохранительными и силовыми структурами, неравнодушными гражданами, те, кто вовлечен в эту работу.
1: Водоемы – самое популярное летом место отдыха для взрослых и детей. В то же время это потенциальный источник опасности. В связи с этим МЧС инициировала образовательный проект по обучению ребят плаванию.
2: Со своей стороны мы приняли решение, при котором наше подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям, наиболее подготовленные спасатели, люди, которые имеют соответствующую квалификацию, разряды спортивные, учат детей плаванию. В дошкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях, на приспособленных водоемах, где это можно делать, в бассейнах школ, в бассейнах городских, районных, там, где это только можно себе представить, мы стараемся проводить эти занятия, потому что летний период – опасность у воды.
1: Продолжаем выпуск. Как работает система здравоохранения в Барановичах? Какие планы и перспективы? Об этом говорили в медучреждениях города. Формат непривычный. Вместо кабинетов – приемный покой, процедурные, ординаторские и даже отделение реанимации. Функционирование сферы в городе в режиме реального времени смогли оценить приглашенные гости. Это журналисты, блогеры и лидеры мнений. Они посетили детскую больницу, а также станцию скорой и неотложной медицинской помощи. Как рассказала заместитель главного врача по медобслуживанию населения Барановичской центральной поликлиники Татьяна Санчук, одни из самых заметных преобразований последнего времени – строительство нового здания неотложки, преображение детской больницы, отремонтировали корпус «Б», в активной фазе работы в корпусе «А». На эти цели из бюджета выделено около 1 миллиона 600 тысяч рублей. Кроме того, завершен процесс цифровизации. На текущий момент функционируют медицинские информационные платформы. Все сведения из них передаются в единую централизованную базу. Именно там аккумулируется полная картина здоровья пациента. Не только итоги осмотров, но и все инструментальные диагностические исследования. К этой инфраструктуре подключены стационары, внедряются определенные сервисы. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11, а в Иголеньке стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

Наше радио. Баранович ФМ. I know you're hurting.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.